0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добрый день. Шмат беларусов оказались во Украине после протеста у 2020 года. Потом у 2022 выбухла полномасштабная российско-украинская война. И многие из-за яе покинули Украину. Однако шмат беларусов, как диаспоры, так и с меньшинства живут в Украине и так само, как украинцы терпят от российской агрессии, якая тянется уже 4,5 года. В Украине действуют белорусские организации. Одна из них, якая была зарегистрирована 1,5 года тому, беларускай спільноты Украіны. З яе кіраўніком Алексеем Францкевічам мы паразмаўляем аб яе дзейнасці і меркаваннях наконт сітуацыі ў беларускай дыяспары агулам і асобна ва Украіне. Добры дзень, Алексей.
3: Добры дзень, вітаю.
2: Ці многа ва Украіне дзеючых арганізацый беларускай дыяспары? Як на іх дзейнасці агулам на беларусах адбіліся ось гэта паўнамаштабнае ўварванне расійскіх войскаў, у тым ліку якое ішло, дарэчы, з тэрыторыі Беларусі? Ці адчуваўся нейкі негатыў з боку украінцаў тады і, магчыма, змянілася нешта з цягам вось гэтых 4,5 гадоў?
3: Ну, па-перше, хацеў бы удакладніць. Адна арганізацыя, так, гэта грамадская спілка беларускай спільноты Украіны, яна дзейнічае, зарэгістравана афіцыйна 1,5 года. А ёсць ещё адна арганізацыя, якой я з'яўляюся кіраўніком, это Благадзейны фонд Вільнай Беларусі. Яна зарэгістраваная ў 2022 годзе, а да яе была ініцыятыва Беларускі крызісны цэнтр, які пачаў сваю дзейнасць афіцыйна ва Украіне, если я не памыляюся, на спачатку 21-го ці з канца 20-го года. Ну, я официально была зарегистрирована, да. Стосовно белорусских организаций, если мы кажем про диаспоральные организации, про нацменьшасть в Украине, стосовно остання переписи населения, белорусы были другими по колькости. То есть национальная меньшинство белорусская, она была другая по колькости. Это больше за 300 тысяч этничных белорусов проживало на территории Украины. Была такая организация «Союз белорусов Украины», и они были представлены в 14 регионах. То есть было богато всяких белорусских товариств, белорусских организаций, которые занимались белорусским направлением. Але после полномасштабного вторжения с территории Беларуси, наверное, амаль у всех этой организации яны ці припынили свою деятельность, и самораспустились. Их не засталось. И, на жаль, на сегодняшний день, то есть это мы, наши организации, которые появились, вот зараз регистрируются и начали свою деятельность после полномасштабного вторжения. И, на жаль, таких организаций засталось, амаль не засталось, да, и сегодня, кто это Алена Жаркевич, встреча, ее инициатива «Аутополк» была Ланка, ну, настолько я ведаю, зараз яны закрылись или нечто такое, и амаль что организации в Украине, якія дзейнічаюць, да, іх не засталося.
2: А як вось са стаўленнем украінцаў да беларусаў, ну і адпаведна арганізацыі, якія з пачатку 20-х гадоў з'явіліся вот пасля пратэстаў 20-го года, і як выбухла паўнамаштабная вайна, што паказвалі настроі украінцаў да дачынення да беларусаў?
3: До паўнамаштабнага вторгання беларусы былі актыўныя, было шмат ініцыятыў, было шмат беларусаў, якія вымушаны былі з'ехаць з Беларусі з-за палітычнага пераследу і знайсці ва Украіне прытулак. То есть тут было шмат ініцыятыў, кожную неделю адбываліся акцыі на падтрымку нейкі ініцыятывы, беларусаў сустракалі, беларусаў дапамагалі, праходзілі канцэрты. У нас у Львові была тада іш адкрытая школа беларускай мовы. Але сітуацыя у лютым 22-го яна кардынальна змянілася. То есть вельмі шмат беларусаў из-за пачатка вайны вымушаны былі з'ехаць. То есть там і, па-першае, гэта вайна. Па-другое, з тэрыторыі Беларусі палетелі ракеты, пашлі калоны танкаў. Плюс гэта заблакаваныя рахункі, людзі, якія працавалі ўдалённа, яны не маглі атрымаваць заробкі, патрэбна ж было плаціць за арэнду жытла і так дальше. Да, ну, розныя абставіны, і, на жаль, на маю думку, недзе адсотку 90 беларусаў з'ехала. Але ў большасці ва ўкраіне засталіся людзі тыя, якія тут жылі 10-годдзямі до паўнамаштабнага вторжэння. Спачатку, калі пачалася вайна, вайна дзеліць усё на белае і чорнае, свае і ворагі. То есть, калі пачалася паўнамаштабная вайна, беларусы былі варагамі. Бок з беларускім пашпартам маглі недзе расстраляць на блокпасту. Магчыма, мы калісьці даведаемся, сколькі расстралялі. З беларускімі пашпартамі не бралі эвакуацыйныя аўтобусы, не бралі эвакуацыйныя паезды. Тыя, хто, кажам, этнічныя беларусы, да, яны перасталі сябе нават ідэнтыфікаваць як беларусаў, то есть яны сталі украінцы. Так ставленне было як да краіны, якая надала сваю тэрыторыю, якая стала агрэсарам. І дзякуючы беларускім ваярам, першую чаргу тыя, хто аддаў свае жыцці, ставленне паціху, пакрыху стала мяняцца. Таму што самую галоўную адвакацыю за ўсю беларускую нацыю, не толькі за беларусаў тут ва ўкраіне, а за ўсю беларускую нацыю адыгралі менавіта беларускія добраахвотнікі, якія тут воевали 14-го года, якія з першых дзён сталі на захист Київщини, сталі плечо-пліч з українцями у боротьбі супраць російства. Гэта тих, хто дав житті, і тих, хто і сьогодні протягує гэту боротьбу. Тобто, завдяки гэтим нашим сучасним національним героям ставлення потроху стало мінятися. А зараз тих, хто тут застався, да, тобто, вони стали часткою українського громадства, суспільства, тобто, вони роблять усе те ж саме, як українці. Тобто, вони волонтерують, вони допомагають, вони воюють, вони тут живуть, вони роблять усе как уся Украина нечто для того, как не проиграть эту войну, да, и выжить, и по магчымасці перамагчы.
2: У сваім допісе на прайшоўшай нядаўна канферэнцыю «Новая Беларусь», на якую вам не ўдалося трапіць, вы абазначылі, што найбольшай праблемай для беларусаў ва ўкраіне з'яўляецца вайна. Ці гэта значыць, што на беларусах яна адбіваецца яшчэ горш, чым на ўкраінцах? І ці тычыцца гэта толькі пытанню легалізацыі?
3: Ну так, самая галоўная праблема гэта вайна. Гэта не прававы статус, гэта не банкі, а па-першых, гэта вайна, таму што беларусы тут таксама як украінцы кожны дзень сядзяць пад абстрэламі, пад цымі ж шахедамі, пад балістыкай. Па-другое, гэта ставленне, таму што опять ж такі мы ўсе ж памятаем, адкуль пайшлі калоны танкаў, і гэта не вызначаны, хто на дадзены момант, што на сённяшні дзень Беларусь. Гэта страна агрэсар ці Беларусь акупаваная страна, краіна. Таму што ў Верховнай Радзе з 22-го года ёсць два законапраекта. Першы гэта прызнанне Беларусі страной агрэсарам, другой акупаванай тэрыторыі. Да? Тобто гэта палітычная невызначанасць. Таму у беларусаў так яны ставленне троху хужэй, чым у саміх украінцаў. Таму што, если мы берем как нацыянальныя спільноты, за кожнай спільнотай в Украіне стаіць материнская держава. А хто стаіць за беларусамі, якія жывуць ва ўкраіне? Прыступны рэжым Лукашэнка, ён надаў сваю тэрыторыю расейцам для таго, каб яны забівалі не толькі ўкраінцаў, але і беларусаў, і этнічных беларусаў на тэрыторыі ўкраіны. Таму беларусы ва ўкраіне ў 4,5 гады яны сам-насам са сваімі праблемамі. Мало таго, што ідзе вайна, ліцяць бомбы, ліцяць снаряды, да, то есть гэта і ты ж самы пенсіянеры, якія больш за 4 гады без тых самых пенсій. Людзі, якія страцілі дамы, мы страцілі ўсё, да, то есть разбомбілі іх хаты. Ёсць сем'і, у якіх муж, ён украінец, прапаўшы без вісткі. Либо сын, пропавший без вёскі, либо люди на сегодняшний день, их домы засталіся на окупованной территории, они с детьми временные переселенцы. То есть кейсы ж разные. Тому, а яны с белорусскими пашпартами.
2: На конт пашпартов, протерминованных, перш за все. Ці магчыма вырашить в Украину проблему с ими, вот с этими протерминованными белорусскими пашпартами, як ее вырашили, например, у Испании ці на Кипры? То бок лечить их за действенные, хоть термин деятельности уже скончился. Ці магчыма такі варыянт?
3: Тэоретычна магчыма, а практычна будзем, як кажуць, паглядзець. Таму што мы гэтае пытанне падымаем ужо сістэмна другі год, таму што тут патрэбна трошку крыху павернуцца вообще гісторыі. То есть калі пачалася паўнамаштабная вайна, недзе да 6 месяца прымалі рашэнне, што рабіць з беларусамі. по расейцам было все вырешено, а по белорусам вот до 6 месяца принимали решение. У 6 месяца 22 года у миграционном законодательстве относно белорусов ничего не изменили. А наприкінці 22 года кабинет министров внес постанову, в якой все те, кто иноземцы и лица без громадянства, которые находились на момент полномасштабного вторжения в Украине легально, их вот эти часовые посвідки, яны автоматично протягивались до конца войскового стана плюс месяц. То есть это была некая такая стабильность, да, то есть не глядя там на просроченные паспорты, на некие иншие речи, да, люди ведали, что яны находятся легально. Але у лютом 26 года кабинет министров меняет постанову и дает всем 90 дзён, каб яны подтвердили легальность своего находжання тут на территории Украины. То бок люди, вот те, кто за этот час был потерминован паспорт, вот яны оказались вот такой не вельми доброй ситуации, потому что любая процедура, она предугледживает наявность действующего паспорта. Тому вот стосовно их, на сегодняшний день есть отказы у нас от миграционной службы, от офиса президента, то есть что миграционная служба распрацевала законопроект, он сегодня находится на погоджении в Министерство внутренних справ, да, але... Покуль, скажем так, 4-го был кончатковый день продление легального нахождения, то бок зараз это пытание пока не вырешено, да, и люди, те, кто не продлился, они находятся нелегально. Ну вот, чекаем, как далее будет развиваться эта ситуация.
2: Крыху на иншую тему. После проведения конференции «Новая Беларусь» мы доведались, что миссию демократичных сил Беларусь в Украине теперь означает Ольга Зазулинская. До этого амаль целый год эту посаду займала Светлана Шатилина. Те со Светланой Шатилиной у вас было некое взаимодействие, и коли так, то у чем оно выражалось, а коли нет, то чему не?
3: Ну, я хотел бы додать спочатку миссию отчоливал Ковалевский, а потом Манько, а Шатилина была заступницей Манько, а потом Шатилина. Тоже важно, да, сказать, что миссия, она официально заявилась, и, насколько я помню, она вот и у них так само, и она офис отчиняли в 22-м годе. То есть она не заявилась при Шатилиной в 26-м годе. То стосовно Шатилиной, питание же наступное. Светлане Шатилиной, я к Светлане Шатилиной, мы ей навод пропоновывали написать заявление и вступить к нам в громадскую спілку. То есть, как Светлана Шатилина. А стосовно, как представница переходного кабинета, было наступное питание. Мы готовы сотрудничать, или мы чекали некую пропанову, чтобы они нечто пропановали. Вот умовно я сказал, мы готовы с вами, потому что мы же не представляем всех белорусов Украины. Мы это громадская спілка и громадская организация. То есть я громадская организация, у нас есть статут, у нас есть напрямок нашей деятельности, то есть определенная колькость людей, якая, скажем так, якую мы представляем. Тому мы сказали, что не питание, мы готовы хоть завтра заключить с вами меморандум о сотрудничестве, але, как мы разумели, да, что вы можете нам предложить, например, там, у нас есть Дом Вольной Беларуси, який мы оплачиваем собственных кишеней, да, то есть музеи, школы, сказали, вот, например, оплатите нам это помешкание, мы хоть сегодня с вами заключим меморандум. Але ніяких таких пропанов, да, за гэты час нам не поступило. Тому мы завсёды готовы сотрудничать с усімі, да, то есть у нас много партнеров, организаций, мы тут працуем 6 годов, и тому, если есть некие пропановы, якія понятны, мы разумеем, чем мы можем быть корыстны, да, то есть на некой справе, да, чтобы мы бачили, да, эту некую допомогу, некие пропановы, да, нечто мы могли робить, да, мы завсёды открыты для размова. И, на жаль, ніяких таких пропанов, ну, нам не поступало.
2: Новая теперь керавніца Ольга Зазулінская прымае справы и кажа, вось она давала интервью, что мае планы сустрэцца с беларусами в Украине. Ну, может, и с вами так само у яе планы сустрэцца. Ці пойдзеце вы на такую сустрэчу и какие там пытанні хотели бы абмеркаваць? Это одно такое пытанне датычна Ольги Зазулінской. И другое пытанне датычна агулам. Какие функции, перш за ўсё, на ваш погляд, мусіць выконваць гэтая місія?
3: По-перше, Ольга Зазулицкая, она представляет переходный кабинет и офис, да, я понимаешь, разумею. Соответственно, я думаю, что, чтобы, наверное, было бы потребно сделать, как состоялась историчная встреча менавито с тем, кого она представляет. То есть Светланы Тихановской, да, как белорусы в Украине могли с ней встретиться, могли познакомиться, поразмовлять, как непосредственно Светлана Тихановская расповела бы, что это миссия, что такое за миссия, да, что такое переходный кабинет, как гэтые структуры, гэтые институции уплывают на жыццё белорусов в Украине, что они робят, что они хотят зрабіць, да, что они, магчыма, зрабили для белорусов, да, коли не зрабили, то чому. Тому, я думаю, было бы, наверное, лепше, все ж таки, как Ольга Зазулінска, магчыма, я ж не ведаю, да, раней, а настолько я разумел, роль миссии полегала у тым, как организовать встречу менавіта Тихановской с президентом Украины с Владимиром Зеленским. Зараз такая встреча отбылась. Я думаю, что зараз, наверное, миссия уже потребна для того, как организовать уже встречу Тихановской с белорусами Украины. Магчыма, я помиляюсь, але ну, поглядим.
2: То бок на початку организация встреч, ваша думка на конт функции миссии.
3: Я ж не ведаю, да, то есть на сегодняшний день вы ж бачили, я поглядел интервью Светланы Шатилины, насколько я зразумею, может, я помыляюсь, да, то есть она сама не разумела, и они не нашли поразумения, и она год возглавляла миссию, и в конце они не поразумелися, что такое миссия. То есть она бачила одно, а переходный кабинет бачил другое, да, то есть они, насколько я разумею, сами покуль не ведают, да, роль миссии, а люди тем больше не ведают, да, и на мою думку было наверное, правильно, как голова, кого представляет, да, то есть переходного кабинета, офиса, да, то есть Светлана Георгиевна все-таки нашла час и организовали историчную встречу за 6 годов, как первый раз все-таки Светлана Георгиевна встретилась с белорусами в Украине.
2: Крыху иншее питание. Вот не так давно вы провели конгресс белорусов Украины. Який выник этого конгресса? И кажут, что вы из украинского боку туда никого не запрошали. Це так это?
3: Организация ей занималась Алена Жаркевич. То есть была сделана Google форма. И то есть стосовно белорусов все, кто хотел, они могли потрапить. Стосовно нашей организации мы напередне за тыдзень до проведения этого конгресса мы провели свое поседжание. Были представники 12 регионов, было недзе каля 30 человек, да, то есть где мы абмеркавалі удзел наш як грамадскай спілкі беларускай спільноты Украіны ў гэтым кангрэсе, где мы абмеркавалі пытанне, якія мы будзем там падымаць, дазналіся, хто будзе прысутны на гэтым кангрэсе, да, каб яны агучвалі пытанне і думкі ўсіх чальцоў нашай спілкі. Стасоўна прадстаўнікоў з украінскага боку, да, ну, глядзіце, гэта спачатку было задумка такая провести для белорусов и с одним уделом белорусов, потому что как понять можем, потому что бытует такое мнение, что белорусы не умеют размовлять, они не умеют сбираться за одним столом, да, то есть, когда они сберутся, все, что может там быть, это некие сварки, обвинувачивания, да, то есть, некий негатив. Мы собрались, и головный выник, белорусы умеют размовлять один с одним, умеют домовляться, могут проводить такие встречи. Да и наступная такая встреча, она уже будет с удельниками там и улады, и представниками украинского бока, и медиа, и так далее. То есть, на вот что это потребно было проведение такого конгресса, как заявилась тут в Украине такая пляцовка, где белорусы могли бы знакомиться, где белорусы могли бы размовлять, домовляться, как могли быть почуты. И эта встреча, она прошла позитивно, были представники и войсковцы, и волонтеры, разные, скажем, белорусы, которые живут и стало тут, и кто воюет 2014 года, и ветераны. На мою думку, все отбылось очень добро, да, и повторюсь, да, то есть белорусы умеют разговаривать, белорусы могут собираться, и я думаю, что разом могут и нечто робить, и добиваться неких выников.
2: Какие планы белорусской спільноты Украины, вашей организации на ближайшие год-полтора?
3: Зробить все, как маха хучей перемагчы нашего агульного ворога, каб приблизить перемогу нашу агульную, да, и зрабіць усё, каб пачаўся процес деокупации Беларуси. каб мы маглі все тыя, хто марыць павярнуцца ў вольную незалежную Беларусь, каб гэта адбылося як намага хутчэй.
2: Ну, гэта такая агульная мэта, а працаваць як вы збіраецеся ў бліжэйшы перыяд?
3: Ну, у нас шмат працы, да, то есть вот мы прысутнічаем на форуме нацпільнот рэгіянальным, які адбудзецца ў Івана-Франкоўску. То есть там будзе у мяне будзе выступ, мы таксама падымем пытанне гэта правового статуса беларусаў. 25-го мы будзем прысутнічаць на Дні незалежнасці Украіны. У нас ёсць планы по выставках, да, то есть мы займаемся культурнай дыпламатіяй. Мы адкрылі наше прадстаўніцтва на півдні Украіны за 10 месяц. Два. Таму мы зарегістравалі беларускае таварыства Рівенщины, зараз в процесі у нас регістрація, гэта Волынь, Тернополь. І што мы хотим зрабіць, гэта каб у нас уже з'явілася українська організація, да, і такі організації былі по всій Україні, каб міняли ставлення до беларусів, каб беларуси почали себе ідентифікувати як беларуси, так само, як у нас у Львові з'являлися беларускі школи. 8-го у нас другая годовина, як мы открыли Белорусский дім во Львове, Белорусский дом у Львове. Мы его открыли у 510-ю годовину Аршанской битвы, тому вот 8-го мы распроведем снова, зробим шерех мероприемств стосовно Аршанской битвы. Мы отметим другую годовину Белорусского дома. Да. За гэты час у нас отбылося две сустречи в офисе президента с президентом Украины, с Владимиром Зеленским. На другой такой сустречи с представниками национальных спільнот у меня нават была магчымасць задавать пытанне, то бок на гэтай сустрэчы я задаў пытанне і стасоўна наших хлопцаў, якія знаходзяцца ў палоне, гэта стасоўна вайскаслужбоўцаў, іх правового статуса, гэта пытанне стасоўна нагарод не грамадзян, стасоўна вышэйшых нагарод звання Героя Украіны. Это тое, што вот зараз еще одну петицію подпісалі, да, то есть вдова беларускага героя. А у нас ёсць магчымасць спілкавацца як з прадстаўнікамі влады, гэта і народныя депутаты, аб гэтым свечы тут стасоўна кабінета міністра распоряджэння 141 з заступнікам галавы Верховнай Рады. В Верховнай Раде мы праводзілі круглы стол, дзе быў кіраўнік іміграцыйнай службы Украіны і прадстаўнікі МЗС, народныя депутаты. То есть у нас ёсць абратная связь, ёсць з імі сувязь, дзе мы можам падымаць пытанні і падымаем пытанні стасоўна беларусаў у Украіне. Так само все, наверное, ведаете, да, об том, что белорусская мова была признана как мова, которая потребует защиты. Мы донесли украинскому правительству, народным депутатам, то, что белорусская мова – это не мова Лукашенко, а мова оппозиции и мова белорусов, вольных белорусов. Зараз представник нашей организации, он находится в оппозиционной группе, где они разрабатывают стратегию по защиту этих мов. Важна белорусская мова, и она первая в этом перечні, і мы спадзяемся, што кабінет міністраў прыме гэтую стратэгію, у нас з'явяцца адпаведныя механізмы, каб папулярызаваць беларускую мову ў Украіне. Таксама у нас ідзе праца з Мін'юстам. Мы хацім, каб у Украіне на законадавчым рівні беларускія арганізацыі, беларусы, якія праводзяць тут нейкія акцыі, нейкія мерапрыемства, каб афіцыйна яны маглі праводзіць гэтае мерапрыемства пад беларускай нацыянальнай сімволікай, чырвона-белым сцягам і гербом пагоня. Таксама мы спадзяемся, што ў нас гэта атрымаецца. І што вельмі важна, ўжо 2 гады в дзень волі, 25 сакавіка, каля львоўскай вайсковай адміністрацыі афіцыйна падымаецца чырвона-белы сцяг у падтрымку беларусаў. То бок, у нас планаў шмат і спадзяюся, што ўсё ў нас атрымаецца.
1: Праз украінскую прызму.

0: Вот это все про Америку. И он был сапраўдны вот белорусский интеллигент, сапраўдны украинский интеллигент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим белорусам, політзаключен.

Это «Реликт» со своим вариантом песни гурта «Бонда» на хвалях белорусского радио «Рация», а я со своим прогнозом надворья. Вось, актуально? Актуально. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди. До речи, Белостоку что-то уже покапало, может, еще капе. Максимум навальницы. Температура по ветру от 16 до 19 тепла. Ветер заходний и паудньово-заходний умеренный. Месцами порывистый, атмосферный тиск вышэй за норму. А про то, что чакае Беларусь у плане надвор'я ближайшими днями, про гэта традыцыйна не ў забаве, да, чакайцеся.

Россию подозревают в новой хвале диверсий у Европе. Евразвязь обещает дальнейшую поддержку Украине. Беларусь и Полночная Корея рыхтуют погоднение о безвизовых поездках. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Россия подозревают у новой хвали диверсий у Европе. ЕС обещает дальнейшую поддержку Украине. Беларусь и Полночная Корея рыхтуют погоднение о безвизовых поездках.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия подозревают у новой хвали диверсий супрать европейских предприемств, связанных с вытворчестью зброи и поддержкой Украины. Как пишет Телеграф, со спосылкой на заходние спецслужбы для таких операций Кремль может використовывать местовые злочинные групповки и выпадковых выконавцев. Задания им могут передавать праз мессенджеры, а оплату проводят у криптовалюте. Один из опошних выпадков подпал будинка эстонской оборонной компании. Следство проверяет версию наумысного подпалу и махчумую связь с Россией. Ранее пожары и выбухи от бывались так само на предприемствах у Чехии, Литве, Болгарии и Италии, которые вырабатывают зброю альбо обсталявание для Украины. По вудле заходних чиновников, мета такой кампании – пошкодить ланцюжки поставок зброи и створить напруженности помеж союзниками по НАТО. Европейский союз мае намер протягивать подтримку Украины столько, кольки будет необходимо, про это заявил старшиня Европейской Рады Антонио Кошта у звороте с нагоды Дня Незалежности Украины, який означается сегодня 24 жнивня. Евросоюз будет подтримливать Киев подчас войны, мирных перемов и обновления краины. Старшиня Европейской Рады так само заявил, что Евросоюз готовы протягивать санкционный тиск на Россию. По водле его слов, обмежевания будут узмацняться до того часу, покуль Москва не спынить боевые деяния и не продемонструет готовность до миру. Старшиня Европейской Рады подкреслил, что будущее сябровство Украины у Евразвязи станет гарантом безопасности и долготерминовой стабильности как для самой Украины, так и для Европы. Сегодня у Киеве пройдет поседжение так званой коалиции охотных. У им возьмут удел лидеры европейских краин. Сустречи с усветными лидерами проведет президент Украины Владимир Зеленский. Беларусь и Полночная Корея в ближайший час планируют подписать погоднение об взаимной обмене визу. Про это заявил министр замежных справ Беларуси Максим Рженков. По водле его слов, проект погоднения уже готовый, засталось узгоднить только техничное питание. Рженков поведомил, что подчас встречи с министром замежных справ Полночной Кореи баки обмерковали развитие двух боковых отношений. У приватности они домовились про новые контакты помеж министерствами замежных справ и подрухтовку инших погоднений. Докладная дата подписания погоднения о безвизовых поездках покуль не называется. Однако, по водле Рыженкова, зробить это плануют у самый ближайший час. Сустречи со Светланой Тихановской и закладание капсулы часу отбылись супольно с отзначением Купали. Гэты мероприемства стали головными для белорусов Великобритании у летний час, каже белорусская громадская диачка Татьяна Найден.
4: Сейчас в августе мы отмечали в память об отце Александре Нацине, который жил, работал и служил в церкви, в белорусской церкви здесь, в Лондоне, прошла панихида и прошел вечер памяти. Плюс белорусы заложили, заложили капсулу времени, в которую сложили артефакты уже нашей современности. И эта капсула времени откроется только в 2050 году. Довольно скоро. Я думаю, что мы доживем.
3: Местовая суполка белорусов у Великобритании протягивает працу у сферах культурной дипломатии, захования историчной спадщины и поддержки адукационных инициатив. Основные намагания организации накированы на развитие белорусскомовных проектов и координацию доброчинной допомоги. У Витебской области Беларуси за минулые выходные паляўнічыя здобыли одразу трех бурых медведев, двух самцов в возрасте 5 годов и одну самку. По водле белорусского товариства паляўнічых и рыболову Украине теперь налічваецца каля 700 бурых медведяў. Прыкладна тры чвэрці папуляцыі жыве ў Віцебскай вобласці. У 2026 годзе рэгуляванне колькасці медведяў дазволена ў шэрагу паляўнічых гаспадарак Віцебскай вобласці. У адрозненне ад Беларусі у Польшчы буры медведь знаходзіцца пад строгай відавай аховай. Наўмыснае забойства такіх жывёл забаронена. Выключэнне магчымае толькі ў спецыяльных выпадках і пасля атрымання адпаведнага дазволу. Напрыклад, калі жывёла стварае сур'ёзную пагрозу для людей и не мае іншага рашэння. При гэтым польскія ўлады у бягучым годзе робяць акцент не на адстрэле, а на прадухіленні канфлікту з мядзведзямі, выкарыстоўваюць моніторинг і спецыяльныя сродкі адпужвання жывёл. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Львівская радіорація пропонує.
1: Віталь Циганков на Белорусском радио рации. У каждый будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
2: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
1: Белосточина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства в Польше. Это шэраг интервью и репортажей, якія для белорусского радиорация был адмыслова проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте белорусского радиорация у наших подкастах. Сайт белорусского радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Россию подозревают в новой хвале диверсии у Европе. Евразвяз обещает дальнейшую поддержку Украине. Беларусь и Полночная Корея рыхтуют погоднение о безвизовых поездках. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио РАЦЕ расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Россия подозревают у новой хвали диверсий у Европе. ЕС обещает дальнейшую поддержку Украине. Беларусь и Полночная Корея рыхтуют погоднение об безвизовых поездках.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия подозревают у новой хвали диверсий супраць европейских предприемств, связанных с вытворчестью зброи и поддержкой Украины. Как пишет Телеграф, со спасылкой на заходние спецслужбы для таких операций Кремль может використовывать местовые злочинные групповки и выпадковых выконавцев. Задания им могут передавать праз месседжеры, а оплату проводить у криптовалюте. Один из опошних выпадков подпал будинка эстонской оборонной компании. Следство проверяет версию наумысного подпалу и махчумую совесть России. Ранее пожары и выбухи от бывались так само на предприемствах у Чехии, Литве, Болгарии и Италии, которые вырабатывают зброю альбо обсталявание для Украины. По вудле заходних чиновников, мета такой кампании – пошкодить ланцюжки поставок зброи и створить напруженности помеж союзниками по НАТО. Европейский союз мае намер протягивать подтримку Украины стольки, кольки будет необходимо, про это заявил старшиня Европейской Рады Антонио Кошта у звороте с нагоды Дня Незалежности Украины, який означается сегодня 24 жнивня. Евросоюз будет подтримливать Киев подчас войны, мирных перемов и обновления краины. Старшиня Европейской Рады так само заявил, что Евросоюз готовы протягивать санкционный тиск на Россию. По водле его слов, обмежевания будут узмацняться до того часу, покуль Москва не спынит боевые деяния и не продемонстрирует готовность до миру. Старшиня Европейской Рады подкреслил, что будущее сябровство Украины у Евразвязи станет гарантом безопасности и долготерминовой стабильности как для самой Украины, так и для Европы. Сегодня у Киеве пройдет поседжение так званой коалиции охотных, у им возьмут удел лидеры европейских краин. Встреча с усветными лидерами проведет президент Украины Владимир Зеленский. Беларусь и Полночная Корея в ближайший час планируют подписать погоднение об взаимной отмене визу. Про это заявил министр замежных справ Беларуси Максим Рыженков. По водле его слов, проект погоднения уже готовый, засталось узгоднить только техничное питание. Рыженков поведомил, что подчас встречи с министром замежных справ Полночной Кореи баки обмерковали развитие двухбоковых отношений. У приватности они домовились про новые контакты помеж министерствами замежных справ и подрыхтовку інших погоднений. Докладная дата подписания погоднения об безвизовых поездках покуль не называется. Однако, по водле Рыженкова, зробить это плануют у самой ближайшей час. Встреча со Светланой Тихановской и закладание капсулы часу отбылись супольно с отзначением Купали. Гэты мероприемства стали головными для белорусов Великобритании у летний час, каже белорусская громадская диачка Татьяна Найден.
4: Сейчас в августе мы отмечали в память об отце Александре Нацине, который жил, работал и служил в церкви, в белорусской церкви здесь, в Лондоне, прошла панихида и прошел вечер памяти. Плюс белорусы заложили, ну мы, белорусы, заложили капсулу времени, в которую сложили артефакты уже нашей современности. И эта капсула времени откроется только в 2050 году. Ну, довольно скоро. Я думаю, что мы доживем.
3: Местовая суполка белорусов у Великобритании протягивает працу у сферах культурной дипломатии, захавання гістарычнай спадчыны і падтрымкі адукацыйных ініцыятыў. Асноўныя намаганні арганізацыі накіраваны на развіццё беларускамоўных праектаў і каардынацыю дабрачыннай дапамогі. У Витебской области Беларуси за минулые выходные паляўнічыя здобыли одразу трех бурых медведев, двух самцов в возрасте 5 годов и одну самку. Поводле белорусского товариства паляўнічых и рыбаловов, Украине теперь наличивается каля 700 бурых медведев. Прикладно 3/4 популяции живе у Витебской области. У 2026 году регулирование колькости медведев дозволено у шерху паляўнічых господарок Витебской области. У отрознение от Беларуси у Польши буру медведь находится под строгой видовой аховой, но умысное забойство таких живел заборонено. Выключение махчимое только у специальных выпадках и после отрымания отповедного дозволу. Например, коли живела створяя серьезную погрозу для людей и не мая иншего решения. При этом польские улады у бягучем годе робить акцент не на отстреле, а на предухилении конфликту с медведями, выкористовывать мониторинг и специальные сродки отпуживания живел. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 24 жніўня, гэта хвалі беларускага радыё Рацы, Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 24 жніўня, панядзелак, Беласоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу Ладзіслава Неліпінскага «Горка». Большасць сучасных фатаграфій жыцця ў Польскай Народнай Рэспубліцы дэманструюць з аднаго боку прапагандысцкія кадры афіцыйных камуністычных святкаванняў, а з другога – прамыя планы, якія перадаюць змрочную атмасферу той эпохі. Гэта значыць эпохі, у якой так шмат падрабавалася, а так мала дазвалялася. Другая група здымкаў адлюстроўвае бясконцыя чэргі за хлебам і гарэлкай. Амаль пустыя вітрыны крамаў, дзе недахопы тавараў замяняўся партрэтамі палітыкаў. Разбураныя шматкватэрныя дамы з аблупленай тынкоўкай, рынкі, дзе прадаўцы прапаноўвалі некалькі паношаных паліто, стэрэатыпныя панэльныя жылыя масівы. Аднак прыватнае жыццё большасці палякаў, а таксама жыхароў іншых краін савецкага блоку мелі і больш аптымістычны характар. Людзі ўцякалі ў прыватнасць сваіх дамоў і садоў, наведвалі футбольныя матчы і пабы, саджалі гародніну на сваіх прысядзібных участках, глядзелі серыялы, займаліся спортам і спантанна весяліліся на вяселлях. Усё гэта я можам пабачыць на фотавыставе Ладзіслава Неліпінскага «Горка», якая адкрылася ў фойе кінатэатру «Форум». Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клян» з аддзялення ў Беластоку запрашае адведаць выставу яе «Партрэт» Пятра Нядзведзя, фатографа-дакументаліста з Беластоку, які гадамі стварае фатаграфіі з выкарыстаннем аналагавых тэхнік, засяроджваючыся на людзях, адносінах і ўважлівым назіранні за рэальнасцю.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток.

0: Рацыя.com.
1: А ў нас цяпер будзе пра жыццё беларускай дыяспары ў Вялікабрытаніі, пра актыўнасці ў летні час. А пра гэта раскажа грамадская дзяячка Татьяна Найдзін.
2: У нас есть в Лондоне такой центр культурного притяжения, это библиотека имени Франциска Скорины на севере Лондона, где хранятся всякие артефакты исторические и очень давние, например, как копия статута или начало 20 века, где есть вот эти паспорта белорусов, бежавших из Российской империи, буквально на бумажке такие созданные паспорта. И много чего такого из современности, там костюм политзаключенного. И, кроме того, там проходят культурные всякие мероприятия, встречи с писателями, с президентом Светланой Тихановской. И мы между собой тоже там встречаемся, гуляем, горюем, что-нибудь придумываем или кого-нибудь встречаем. В июне там мы гуляли, купали очень широко, а сейчас в августе мы отмечали там в память об отце Александре Нацине, который жил, работал и служил в церкви, в белорусской церкви здесь, в Лондоне, прошла панихида и прошел вечер памяти, плюс белорусы заложили... Ну, мы, белорусы, заложили капсулу времени, в которую сложили артефакты уже нашей современности, и эта капсула времени откроется только в 2050 году. Ну, довольно скоро, я думаю, что мы доживем.
3: А вот активность засяродженная выключена у Лондоне, чи еще в неких регионах Великобритании, то есть идти долучался до вас?
2: Я бы сказала так, что массовых никаких акций сейчас не происходит, но мы встречаемся между собой. И не только по два, по три, по четыре человека, но и довольно так группами. Встречаемся, гуляем. И всем кажется, это не только мое мнение, но поскольку мероприятие добровольное, всем кажется, что это важно для поддержания отношений, для поддержания нашей белорусской грибницы. Так сказать, перекличка по лицам, именам, по тому, кто чем занимается и кому, может быть, нужна помощь или где еще принять участие. Тем более, что в нашей компании всегда, каждый раз прибавляются новые лица, имена. Это не новые белорусы, а новые для нас белорусы, которые так или иначе не просто оказались в Великобритании или в Лондоне, но еще и изъявили желание, как сказать, обозначить себя белорусами и присоединиться к нашей суполке. Потому что, ну, известно, что далеко не все белорусы как бы хотят проявляться таким образом. Некоторые забьются под корягу и вообще там стирают свою идентичность. Они считают себя, ну, там, британцами или европейцами или кем угодно, включая там русскоговорящих, но только не белорусами, они почему-то стесняются. А вот у нас те, которым это важно. Понимать свою идентичность и понимать, что это огромный актив наша белорусскость и наш общий взгляд в будущее.
3: А як зараз побудованная допомога политвязням с боку белорусов у Великобритании и какие сборы и инициативы зараз активно эти реализуются в опошний час?
2: Что касается политзаключенных, политвязням, то здесь все продолжается так же, как было. Ни больше и не меньше. Мы пишем письма, мы собираем деньги, регулярно донатим. Понятно, что это дело не коллективное. Каждый пишет в меру своих широты своих инициатив и желаний. Таким образом, ну, не знаю, льется какая-то тонкий ручеек вот нашей воды, капает на темечко куда-то. Может быть, однажды это на что-то повлияет. Обычно нет никакого понимания таких вещей, как вот я буду писать письма политзаключенным, и однажды какой-нибудь политик возьмет, да его и отпустит этого человека. Ну, это было бы наивно так предполагать. Но в этом есть очень много человеческого, что как бы от сердца к сердцу, вот так скажем. И что касается денег, ну, это никогда не мало. Их никогда не мало и никогда не много. Это мы знаем всегда.
3: У Великобритании за это лето появились новые белорусские эдукационные, мовные проекты для детей, для дорослых у иммиграции. Есть такие накеронки?
2: Ну, конечно, самое яркое событие этого лета – это Купальня. Туда пришли и взрослые, и дети, и даже иностранцы солидарные с нами. Не только, ну как иностранцы, они британцы, конечно, они же здесь живут. Для себя-то они не иностранцы, но в том числе и разные итальянские мужья наших белорусских женщин или там испанские жены наших белорусских мужчин. Это тоже иностранцы. И следующее событие, которое мы ждем с такой же яркостью, это будут уже рождественские гуляния. А пока что пульс нашего внимания прикован к людям, потому что любая страна, в каких контурах бы она ни находилась, состоит из людей. И даже если эти люди вышли за контуры государства или вообще некоторые даже не родились в Беларуси, но называют и ощущают себя белорусами, они тогда примыкают к своим людям, а не к своим. Люди — это их контуры, это их рамка их идентичности. В этом смысле мы как ртуть. Мы распадаемся, разбегаемся по своим делам, а потом снова соединяемся, и нас тогда становится больше, если есть какой-то смысл в том, чтобы показать, что нас много. Мне кажется, что 2020 год уже показал, как много людей.
1: Говорила Татьяна Найден, белорусская громадская деячка у Великобритании.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Александру Лукашэнку амаль 72 гады, і ўсё часцей узнікае пытанне, хто мог бы стаць яго пераемнікам.
2: Палітычны аглядальнік Юрый Драгахрост лічыць, што ў шорт-лісце 6 чалавек. Сярод іх толькі адзін сыноў Лукашэнкі, а яшчэ двое сілавікоў.
1: Аналітык разважае пра тое, якой магла б быць Беларусь, калі б ва ўладу прыйшла кожная з названых асоб. Хто ўсе гэтыя людзі, Юрый Драгахрост расказаў у каментары Еўрарадыё.
2: Давайте паслухаем.
3: Упал на его, упала цаглина, тогда Виктор без шансов. Ну, практически без шансов. У него нема такого ни уплыву, ни посады теперь. Вот. Але калі, умовно кажучи, там, праз год, праз два, праз три, Лукашенко Александр Виктора проведе, як свой час Гейдар Алиев Ильхама, то есть призначить там, я не ведаю, из нового помощником, там, те вице-премьером, те керовником Рады Безпеки, то есть, калі он его будет вести, и в реште-решт, махчима, так сказать, урби и орби, что, так сказать, всему аппарату будет обвешано, что вот сын мой переемник. И в этом сенсе, вот, коли оно будет развиваться так, то Виктор мае великий шанс. Коли батька его назове переемником. Да, своего сыходу, да, сыходу, ки до смерти, як. И Виктор – это вот вариант, як бы, переемника. У сенсе спадкоемцы. Турчин и Круты – это крышечку инший механизм. Это, ну, по-перше, это самые высокие посады. Причем посады с реальной уладой, с реальными аппаратами улады. Есть свой певный аппарат у Дмитрия. Это администрации президента, какой там шмат, что подпорядковывается в регионах, там-сям. Ну и аппарат урада в руках у Турчина. Они вельми уплывовые люди, так сказать, номенклатуры. Пару годов тому, коли вы памятаете, значит, Лукашенко как-то, ну так, разважал абстрактно, вот кого, и тогда он прямо называл и Дмитрия, и Турчина. Они как раз побач были тогда, там, стояли побач с ним. Так что это махчима и як, спадкоемца по тестаменту, то есть у Лукашенко кого-то из них, як бы, распевный час призначить. Але, на вот, коли вот я кажу, на Лукашенко падает, и Саглина, его нема, то, ну, они оба довольно уплывовые и люди с аппаратами. То есть, коли, умовно кажучи, вот ситуация будет, как в 1953 году, после смерти Сталина, вот, то начинается борьба, и они оба имеют шанс в этой борьбе выиграть. И за кошт своих статусов, и за кошт своего авторитета, сирот, так сказать, мощных людей, и за кошт аппаратов, которые им просто подпорядковываются. Им есть кому загадывать. Я не включаю в этот список Качанова, хотя, хучей за все, вот, умовно кажучи, я кажу, Цаглина падает, она по Конституции будет часовой керовницей. Так написано в Конституции. Але я думаю, что по нескольких причинах она не будет. Так сказать, про спевный час. Это, по-перше, у нее нема аппарата своего. То есть у нее высокая посада, но ее никто не подковывается. А кроме там Совета Республики, ну это ничего, это пустота. Вот. И женщина, не та краина. Вот. Значит, и еще пара, которую вот я еще додал, это два силовика. Ситуация может развиваться по-разному. Коли вот я кажу, повторение 1953 года, борьба на версию, то я лечу это не вельми имоверным сценарием, але они махчимые, когда приходят до влады люди в погонах. Але в даденном выпадку я назвал именовитых этих людей, они, умовно кажучи, там, Кубраковости, там, барани бог, Карпенкова, тому, что яны вельми авторитетные люди, парати, в тем лику и в цивильном. Ну, что тычется вот теперешней ситуации, то посада Вакульчика, она в уголе цивильная, керовник аппарата, ураду, абсолютно, так сказать, никаких погонов он не носит. Вот. И это как бы дае ему опору не только сирот людей в погонах, сирот людей, так сказать, со зброей. Они невеликие шансы, но они у него есть. Так может скластися, как в том же 53-м годе, но была имоверность, что выиграет Берия. Хотя, до речи, и по постсоветской вот просторы, вот то, что было в Туркменистане, то, что было в Узбекистане, там так само были после сыходу отповедно Язова и Каримова, там были вельми мощные силовики, но их съели. Их съели штатские, их съели цивильные. Ну, понятно, это иншие краины, Азия, так сказать, Восток, дело тонкое, но тем не меньше, мы все как бы вышли из СССР, и кого-то этот вариант пужает, кого-то, может, наоборот, радует. Вот. Но так выглядая, что я бы не поставил имоверность ноль, но как бы она великая, меньше, чем вот у Турчина и у Крутого. Ну, я включил так само и Тертеля, у якого перевага то, что он так само мае довольно широкие, скажем так, сувязи в апарате, у тым ліку, и не только сярод силовиков. И вот мы бачим, ён адыгрывае пэўныя нават дыпламатычныя ролі. Там ён ледзь не другое МЗС, калі браць, скажем, американский накірунак. Так у него как бы функции больше, чем у Рыженкова. Рыженков он к КНДР летает. А с дедулей Трампом, ну, не на вопрос, но разбавляет Эртель. И плюс аппарат. У него есть свой аппарат, ему подначалены, то есть десятки людей, которые просто его подначалены. Ну, весь аппарат КГБ, как по всей Украине. Один у него недохоп с пункта глядения вот этого споборництва. Это то, что он этничный поляк. Беларусь не та краина, при всей, так сказать. Может быть, миновито тому, что у нас как бы национальная сведомость не настолько бы развитая, но миновито тому, ну, вельми мало имоверно. Все остальное у него как бы, может, и складывалось бы не кепско, але, ну, вот это, как мы под поляком.
2: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Юрыя Дракахруста, які паразважаў пра тое, хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі.